0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро, ребятки. Ну что, среда, маленькая пятница.
0: Это точно.
1: Какой чудесный день.
0: И каждую среду я вспоминаю о корице, которую нужно будет прикупить на завтра. И каждый четверг я забываю. Не стать нам богатыми, девочки.
1: Да, ну все по классике. Ну если вдруг кто-то хочет отправить нам корицу, ее welcome, Самал 2, по-моему, я постоянно забываю. Какой у нас Самал, короче.
0: Можно найти нас.
1: Да, в навигации нажмите радио НС, и вы нас увидите. Кстати, можете там же в комментариях написать, насколько сильно вы нас любите.
0: Да, кстати, нам будет очень приятно. А вы что думали?
1: А еще нам будет приятно, если вы будете с нами на всех просторах. На сайте ns.kz, в группе во Вконтакте и в телеграм-канале Радио НС. А также помните, что есть у нас YouTube-канал, на который можно подписаться. На телегу тоже можно подписаться. А еще можно подписаться на Инстаграм, на ТикТок и все это Радио НС. Ну и, конечно, Лима Неадриана и Ксю Панченко.
0: Да, подписывайтесь, будьте с нами. Ну а мы, как всегда, начинаем утро с отличного настроения. Много чего интересного у нас с собой для вас есть. Это много классной музыки, много полезной информации и игры с подарками, и все для вас.
1: Ждем вас всех в нашем эфире. Впереди у нас 3 часа, и мы начинаем.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: крутой настрой. Шоу Беш.
1: Мы не изменяем традициям и начинаем утро с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем новые и не совсем новые треки для того, чтобы узнать, нравится вам тот или иной трек или нет.
2: Ну а вы делаете самое важное дело в нашем телеграм-канале Радио НС. Не забудьте, кстати, подписаться на него. Там появляется песня, там появляется голосовалка, и в этой голосовалке очень важно, чтобы каждый из вас оставил свой голос за или против, потому что именно вы решаете, какая песня по итогам месяца должна попасть в наш плейлист.
1: Да, ну а сегодня мы с вами слушаем трек казахстанского исполнителя Дастана Оразбекова, называется «Сезым», то есть «Чувство». Это популярная сольная песня его, и композиция представляет собой романтическую, лирическую балладу, балладу о глубокой любви и глубоких чувствах.
2: Ну что на слове глубоких у тебя это там глубоко куда-то уходит?
1: Незнакомое для меня, видимо, слово. Но трек 2014 года. Кстати, прямо сейчас будем слушать ее в эфире Радио НС, пока Ксения наша наливается.
2: У меня есть вопросы, да.
1: А я тебе за эфиром расскажу, девочка моя.

0: песня, я первый раз ее услышала, и, ну, мне понравилось, на самом деле, да. Я проголосую за в нашем телеграм-канале Радио НС, заходите и вы, тем более, что там еще есть хэштег месяца октябрь 2026. Переходите по хэштегу, найдете все песни, которые уже в этом месяце послушали.
1: Да-да-да, ну и я тоже проголосую за сразу же после эфира. Ну, а впереди, друзья, расскажу, какой необычный продукт признан спортивным питанием. Не пропустите, прикольная на самом деле информация.
2: Давай. На радио МС.

0: что, не хочешь на работу? Мы тоже.
1: Но в 7 утра мы уже в эфире. Шоу «Бос-бос-бос-бос-бос». С 7 до 10 на радио НС.

0: часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Алима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Здрасте, здрасте.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Какой необычный продукт признан спортивным питанием?
1: Так.
0: Наконец-то!
1: Что?
0: Шоколад приблизили.
1: Ура!
0: К спортивному питанию.
1: Ура!
0: Исследование в журнале Frontiers, простите мой за мой английский, In Psychology показало, что запах темного шоколада помогает тренироваться эффективнее.
1: Запах?
0: Запах. Mm-hmm. В эксперименте с 23 мужчинами те, кто вдыхал его аромат, сделали примерно на 18 повторений больше контрольной группы, а запах молочного шоколада добавил 9 повторений. Ученые считают, что аромат снижает голод и усиливает чувство сытости. Ну все, абонемент купили, осталось теперь
1: шоколадку
0: купить.
1: А это про все
0: купить.
1: Повторения вообще,
0: да.
1: Как ты думаешь, относится?
0: Ну,
1: честно говоря, у меня вообще другая мысль пришла. Это теперь в тренажерках, короче, на выходе из раздевалки надо ставить такие шоколадные роллеры, типа,
0: фонтаны.
1: Знаете, как дезодоранты. Нет. И чтобы каждый подходил и вместо пота, короче, мышкой такой раз стерся об шоколадку, короче, и пошел заниматься. И все, вокруг.
0: Мне нравится.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди.
0: А мы за шоколадкой, кстати, сейчас пойдем.
1: А гороскоп еще впереди. Не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 14 октября, среду. Поехали.
2: Итак, овны, сегодня чужая просьба может застать вас в самый неподходящий момент. Не бросайте свои дела автоматически. Сначала решите, насколько срочно это действительно нужно.
1: Тельцы, хорошая новость может прийти по поводу того, на что вы уже перестали рассчитывать. Похоже, ждать все-таки было не зря.
2: Близнецы, сегодня удастся подобрать слова для темы, которую раньше было трудно объяснить. Собеседник наконец поймет, что вы имели в виду.
1: Раки, небольшая перемена в расписании оставит вам больше свободного времени. Не заполняйте его новыми обязанностями, пусть останется возможность выдохнуть.
2: Львы, сегодня лучше не ждать приглашения, если хочется увидеть определенного человека. Проявите инициативу сами, встреча может получиться именно такой, как вам хотелось.
1: Девы, в спорном вопросе пригодится ваше знание фактов. Спокойно изложите аргументы, и необходимость что-либо доказывать отпадет сама собой.
2: Весы, сегодня кто-то предложит вам вариант, который сначала покажется неудобным. Прежде чем отказываться, узнайте подробности. Возможно, компромисс окажется вполне удачным.
1: Скорпионы, сегодня вы можете услышать о человеке то, что заставит иначе взглянуть на ваши отношения. Не делайте поспешных выводов, лучше составить собственное мнение.
2: Стрельцы, середина недели подходит для небольшого личного достижения. Выберите цель, которую реально выполнить за день, и порадуйтесь результату без оглядки на чужие успехи.
1: Козероги, сегодня удастся найти более удобный способ распределить общие расходы. Практичный разговор избавит от лишних вопросов в будущем.
2: Водолеи, случайно услышанная рекомендация может привести вас к интересному открытию. Сохраните название или ссылку, позже это вполне может пригодиться.
1: Рыбы, сегодня вам не придется подбирать особые слова, чтобы поддержать близкого человека. Простое присутствие рядом окажется важнее любых советов.
0: Астрология без гарантий.

0: 7:30 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И мы с удовольствием с Ксенией хотим поделиться темой сегодняшнего Нихабара. Нихабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения, болтаем с вами. Так что присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И тема сегодняшнего Нихабара звучит так. Люди, которые росли в 80-е, 90-е годы и жили в обычных семьях. Расскажите что-нибудь на роскошном из детства. Ну, то есть, что в детстве вам тогда казалось прям чем-то таким
0: роскошью.
1: Да.
0: Ждем ваши голосовые по номеру еще раз 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: И, конечно, не убегаем. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на дискотеку 90-х.
3: С рассветом!

0: Ровно 10 дней остается до вечеринки 90-х, которая пройдет 24 октября в Алматы на территории платформы. И это обещает быть чем-то нечто зажигательным.
1: Да, там вас будут ждать легендарные хиты 90-х, танцы, интерактивы, конкурсы и атмосфера как раз-таки той самой эпохи.
0: Что у меня за триггер в голове, когда говорят «атмосфера 90-х», у меня сразу песня «Пуф-пуф». It's my life.
1: Она там будет.
0: It's my life. Ну, собственно, дискотека так и называется, да, поэтому однозначно она и на 80-х была, и на 90-х будет. И все это для вас. Но самое главное, что есть у нас два билетика на это классное событие.
1: Да, и нам нужны два участника, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу. На радио МС.

0: спою.
1: Сейчас как споем, споем. Возможно, даже парем, парем. Потом еще поаплодируем.
2: Хотелось бы, знаете?
1: Конечно, поаплодируем, поголосуем и подарим кому-то два билетика на классную дискотеку 90-х, которая состоится 24 октября в Алматы.
2: Да, и давайте знакомиться с нашими участниками. Это Жан из Алматы. Жан, доброе утро.
1: Доброе утро, Жан.
3: Привет, привет.
1: Доброе привет. Утро.
2: И Юля из Павлодара. Юль, доброе утро.
1: Доброе утро, Юлечка.
4: Всем доброе утро, всем привет.
2: Привет, привет. Ну что, ребята, с утра удалось где-нибудь там в душе попеть? Или это будет ваш первый опыт?
4: На работу пела, да.
1: Так, по пути на работу, Жанна, ты где-нибудь уже попел?
3: Нет еще, на работу. Собираюсь.
2: А, собираешься, понятно. Отлично.
1: Ну, значит, надо начинать, надо будить соседей да. своим вокалом. Ну и что, дорогие наши слушатели, те, кто голосуют, вы уже переходите в телеграм-канал Радио НС. Сейчас ребята быстренько справятся и быстренько дело за вами.
2: Угу, на готове держите свои пальчики. А первый у нас на рандоме был Жан сразу после гонга. Приступай.
3: Полночь за окном непроглядная. Где же ты, моя ненаглядная, сердцу дорогая и странная, не со мною ты, не со мной. Вдаль зовет дорога туманная, где же ты, моя долгожданная, за тобой пойду, за тобой пойду, за тобой.
1: У-ху!
3: Милая моя,
1: далеко. Сердцу без любви нелегко.
2: Да, именно оно.
1: За собою завел меня. Но это бесконечно может длиться, конечно, ладно. Спасибо тебе.
2: Спасибо, да, Жан, молодец. Юля, теперь твоя очередь.
4: Сейчас у меня маленькая дочка, мы с ней учим эту песню.
1: Давай.
4: От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река,
1: ну а дружба начинается с улыбки. Прекрасненько. Молодцы. Чуть-чуть поромантизировали, чуть-чуть поулыбались и побежали в телеграм-канал Радио НС, таки голосовать пора.
2: Да-да-да, Жан, Юля, далеко не уходите, потому что совсем скоро мы узнаем, кому достанутся два билетика на Евроденс в стиле 90-х. Ну а мы побежали голосовать дружненько, бегом, гоу.

0: пою.
1: Я думаю, что дискотека «Авария» тоже хотели бы два билетика на евроденс в стиле 90-х «It's my life».
2: Обойдутся. Они не настолько хороши, насколько хороши наши сегодняшние участники. Жанна из Алматы и Юлия из Павлодара.
1: Это да.
2: Доброе
1: ребята.
2: Утро, ребята.
1: Ку-ку.
3: Алло.
1: О.
3: Да-да.
1: Юля.
3: Слушаем.
4: Алло,
1: да-да-да. Все на линии. Молодцы. Ну что, друзья, мы все это время активно голосовали в нашем телеграм-канале Радио НС. Остаются считанные секунды, и мы останавливаем голосовалку. Прямо сейчас узнаем, кто из вас идет на дискотеку в стиле 90-х.
2: Обновляю я результатики и вижу, что сегодня вы тронули голоса 160 человек.
1: Вау,
2: представляете,
1: круто.
2: Проголосовало за вас 160
1: Молодцы.
2: Человек. Ну, так вот, сегодня со счетом 61-39 побеждает Жан из Алматы. Жан,
3: браво!
2: Поздравляем. Два билетика.
3: Спасибо, спасибо всем.
2: 90-х, 24 октября в Алматы в платформе достаются именно тебе. Можешь кричать вместо меня «It's my life!» И главное,
3: да.
2: Туда
3: Все обязательно.
1: Ладно? Да, и, кстати, все. Мы тебе по секрету скажем, что за самые яркие образы в стиле 90-х они выберут короля и королеву вечеринки. Так что подготовься.
2: Можно Дайсон и телек выиграть.
1: Выиграешь Дайсон, отправляй Ксении сразу. Зачем он тебе нужен?
3: Обязательно.
2: Вот. Все, ну, там еще Дайсон девочкам только дают, но ты, короче, бери с собой подругу, чтобы она прям хорошо,
3: все хорошо.
2: Подготовилась. Понял. Правда, мне потом Дайсон, конечно, не отдадут. Ну ладно, зато вы выиграете.
1: Да, зато вы выиграете. А еще мы ждем от тебя, Жан, кружочка. Там же в комментариях в телеграм-канале, где все дружненько активно голосовали за тебя, им будет приятно получить от тебя слова благодарности. Договорились?
3: Договорились.
2: Юлечка, ты, пожалуйста, тоже не расстраивайся. У тебя прекрасный вокал. Ты у многих вызвала сегодня улыбку, о чем наши комментаторы и сообщили, и написали, и они за тебя проголосовали. Ну, а мы ждем твои заявки еще.
1: Да,
2: пиши
1: да,
2: нам
1: да.
2: Чаще.
1: Хорошего дня вам желаем и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Да. Сейчас спою.
5: Сіз білдіңіз бе?
6: Атақты Элвис Преслидің екінші есімі Арон.
5: Жарнама.
6: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады. Адам папиллома вирус жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
7: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 16-01-95-00-03-00-05-29-06-18.
5: НС радиосында жарнама. 356

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
2: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, 2 часа у нас с вами впереди. Много всего интересного будет. И в ближайшие минуты я вам расскажу о том, как же похвала из детства влияет на нас с вами взрослых.
2: Ух ты, прикольно. А также в этом часть послушаем ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, люди, которые выросли в 90-е, не знаю, в начале 2000-х. Назовите что-нибудь, что в детстве вам казалось роскошью. Я не знаю, там, туалет в доме.
3: Да, кстати, точно. Уличный туалет уже раньше.
2: Бумага мягкая.
3: Кошачий лоток, наполнитель, а не газетки, которые надо было рвать.
2: Или песок с улицы. В общем, друзья, рассказывайте, нам будет интересно послушать, поностальгируем.
3: Конечно. Ну, а еще в этом часе 20 литров бензина в пит-стопе мы разыграем.
2: Да, ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. Банкомате у нас 15 тысяч тенге накоплено на сегодняшний день.
3: Ну и присоединяйтесь, конечно, к нам по всем фронтам. На сайте ns.kz, в группе во Вконтакте и в телеграм-канале Радио НС. А также не забывайте о том, что у нас есть YouTube-канал, Instagram, TikTok Радио НС. И наши личные с Лимой аккаунты тоже для вас открыты. Лима Неадриана и Ксю Панченко.
2: Да, ждем вас и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро. Шоу «Беш»
4: на Радио НС.

0: все по фактам.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот вы когда-нибудь замечали, что одним людям достаточно добиться результата, чтобы собой гордиться,
2: так,
1: а другие даже после большого успеха думают, ну, ничего особенного, вообще могло быть и лучше.
2: О, да.
1: Ну, правда?
2: Да.
1: И оказывается, ученые из университета Нотр-Дам в США наблюдали за 465 детьми и их родителями на протяжении 15 лет. Они изучали, как родители общаются с детьми, в том числе, как часто хвалят их, а затем проверяли, как мозг реагирует на положительный результат.
2: Так.
1: Для этого участники выполняли задания с денежным вознаграждением, исследователи измеряли активность мозга с помощью ЭЭГ, и выяснилось, что у подростков, которых в детстве чаще хвалили родители, мозг активнее реагировал на выигрыш.
2: Ух ты.
1: А у тех, кто рос в более жесткой воспитательной атмосфере, реакция на положительный результат была слабее. И вот почему это интересно уже для взрослых. Представьте двух коллег, оба получили повышение, один радуется и думает, я действительно хорошо справился.
2: Я заслужил.
1: Тигр, да. Второй тут же выходит, находит к чему придраться, типа, да, просто повезло, случайно так вышло. Ну и, типа, в следующий раз вообще сделаю лучше, может, что-нибудь получше получится. И вот здесь исследование намекает, как бы, на то, что похвала может определять наше взрослое состояние. Но показывает при этом также связь, что вот если с нами обращались в детстве именно в такой похвальной манере, то мозг реагирует на положительные события спустя годы так же хорошо. Поэтому поддержка ребенка — это не просто способ поднять ему настроение здесь и сейчас. Возможно, он научится добиваться своего и чувствовать радость от того, что у него все получается.
2: Так, дети, которых в детстве не хвалили, как вы там, эмпаты? Ау!
1: Да, давайте мы вас похвалим. Вы мой хороший, да. Вы мой умнички.
2: Кстати, я своих детей постоянно хвалю, и они на меня смотрят, думают, мама, что за кринж?
1: Ну, мать стелит!
2: Да!
0: Все по фактам.

0: 8:17 в Казахстане. Сегодня 14 октября, среда. И чего нам ждать от сегодняшнего прекрасного дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 14 октября, среда. После глубины Скорпиона становится легче дышать. Стрелец дает желание двигаться, учиться, путешествовать, расширять горизонты. Ну а у нас Луна в Стрельце. Но после ночного периода Луны без курса не стоит с утра резко бросаться в новые дела. Дайте ситуации развернуться. Это хороший день сегодня для обучения, планирования поездок и расширения своих возможностей на работе. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Но мы продолжаем. И впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы у вас спросили, у людей, которые росли в обычных семьях, что для вас в детстве казалось роскошью, чтобы такое прям вау.
0: Да-да-да. Я, кстати, где-то увидела комментарии, что кошачий лоток был роскошью. Ну нет, мне так не казалось, потому что все мои соседи, все мои друзья, мы ходили вот это вот на улице в песочнице, набирали себе песка и приносили домой для своего Васи. У меня Вася был кот. Наверное, это горячая вода. Потому что у нас горячую воду отключали все просто на все лето.
3: Ага, ну нет, у нас с водой, кстати, не было таких проблем. А лоток,
0: это для меня была роскошь.
3: Я не любила, чтобы песок был дома в лотке. Мы тоже могли это делать. Мы на самом деле и сами песок в песочницу загружали. Но именно вот этот запах, простите, после кошечек в песочке, ну такой себе. Поэтому мы рвали газетки. У меня в туалете всегда стоял мешок большой, где от скуки, когда вот это вот получасовое, короче, это мероприятие происходит, вместо того, чтобы освежитель воздуха читать.
0: А тогда не было освежитель воздуха.
3: Были. Раз в 100 лет были.
0: Для меня это тоже, значит, роскошь. Мы с спичечками пользовались.
3: А мы вот рвали... Кстати, спички точно. То я сейчас вспомнила, разблокировалась. Ну, короче, в общем, мы в эти процессы сидели просто и рвали газетки.
0: Прикольно.
3: По очереди у нас семейный ритуал был. Кто заходит, тот и рвет газетки.
0: Вот. Прикольно. Друзья, а вы теперь расскажите, пожалуйста, что для вас в детстве казалось прям роскошью. Только у богатых такое бывает, а у нас нет. Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
1: На радио МС. Разные мысли. Инициативный дурак хуже вредителя. Жирнова.
4: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалар с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалар содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалар быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалар производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу.
5: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16019523E-30676-0818-13.08.2018 года.
1: НС Радиосында Жарнама. 350 алты алпыс

0: бауырым, не хабар?
1: Не хабар, родной.
0: А ты живешь, не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей в рубрике «Не хабар». Прямо сейчас.
3: Сегодня мы обсуждаем роскошь из нашего детства.
2: Угу, первое.
4: Привет, радио, наш привет, шоу, привет, девчонки, как всегда прекрасно выглядите.
2: Привет,
4: мне казалось, роскошью 90-е это когда мама всегда готовила пышки, ушки, вареники, пельмени, вот такой манты. Я всегда помогал ей на кухне, лепил все это. Как бы маленький поваренок был у нее. Вот это было самое классное. Хлеб она пекла, все, я помогал ей делать.
2: Вот это да. Я не представляю Серегу маленьким поваренком, если честно.
3: А я представляю, как он там пельмешки лепил. Раньше же всегда там целый семейный ритуал, а потом это на заморозку все эти пельмешки пускали. Это было круто.
2: Это была реально роскошь. Идем дальше.
5: Доброе утро, любимое радио.
2: Доброе утро.
5: Привет. Да, я тоже вот рос в 90-х.
2: Угу.
5: У нас роскошь был это Сникерс.
2: О, да.
5: Баунти, Марс. Это было роскошь, когда они только появлялись на телевизорах. Мы мечтали о них. Вот самая большая роскошь в моей детстве была.
2: И вкус был другой.
3: Да, я помню эти моменты. Кстати, когда тему только объявили, у меня сразу первая мысль. Сникерс.
6: Утро доброе, радио НС.
2: Привет,
6: доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
6: Ну, мы как выходцы из 90-х. Для нас действительно роскошь было. Это цветной телевизор. Смотрели фильмы, передачи. Детские. Сериалы смотрели родители.
2: Угу.
6: Времена действительно были смутные, в то время развал.
2: Угу.
6: И как бы жили мы неплохо, скажем так, весело все это было. Так что скучаем иногда по тем временам, конечно. Были времена действительно хорошие.
2: Угу.
3: Я помню, когда в начале 90-х Nickelodeon сестра подключила на цветной телек.
2: Уф, в каких?
3: Nickelodeon.
2: В каких годах?
3: В 90-х.
2: Реально?
3: Да.
2: Она... А я для себя Nickelodeon открыла в 2006 году.
3: Нет, она в 90-х подключила, короче, и я как залипла. Я дня три, наверное, из дома не выходила. Летом, чтобы вы понимали.
2: Мне кажется, и сейчас, если включить Nickelodeon, мы с тобой зависнем.
3: Не надо. Идем дальше.
7: Доброе утро, радио НС. Вас постоянно слушают из города Астаны.
2: Привет, Мадья.
7: Ну, в детстве, это было в 90-е годы, и мы в школе хвастались, у кого самое большое количество фантиков от жвачек Турбо, мальчики. А девочки, помню, Лавис. А дальше еще мы хвастались, у кого сколько осыков.
2: Так.
7: Естественно, в этом споре у нас побеждал сын пастуха, который учился вместе с нами.
2: Ага.
7: И нам казалось, что когда он приносил целый салафан пакет, много осыков, и мы такие, вау. И, честно говоря, тогда завидовали. Вот такое вот было. Всем удачного дня. С уважением, сын маминой подруги. Волосы, пока-пока.
2: А у меня, кстати, был пакет с осыками. Очень много у меня их было.
3: У меня только парочку было. Мы их лаком еще для ногтей раскрашивали, чтобы не путать во дворе.
2: Идем дальше.
8: Доброе утро, радио НС. Доброе утро, страна. Как вы? Я родился в Алматинской области, в деревне. И вообще для нас все было роскошью. Это вот водопровод во дворе, у кого мы тогда все флягами воду таскали. Магнитофоны вот эти новые для нас. Вау!
2: Да,
8: фантастика. И однажды соседи купили телевизор LG. И вот мы все толпой, соседями пошли посмотреть, что же за телевизор. И когда мы первый раз увидели пульт от этого LG,
2: вот это
8: мы
2: да.
8: всех, вау, это что за фантастика.
2: Да-да-да.
8: Вот для нас было это вообще новшество.
2: Класс.
8: Фэнтези.
2: Да. Отлично, идем дальше.
9: Доброе утро, безбашенные слушатели.
2: Привет.
9: Девчонки, доброе утро. Как всегда, прекрасно просто выглядите.
2: Спасибо.
9: Шикарные наши девчонки. Ну, в моем детстве, 80-е, 90-е годы, были роскошью. Это видеомагнитофон, кассетный магнитофон, двухкассетный, вот этот китайский, который с двух колонок играла светомузыка.
2: Ну, это да.
9: Вот. И, наверное, цветной телевизор. Вот. Ваш постоянный служитель, Зуртын Балас Имескинджи, Зуртын Балас Мадерга, большой-большой салем. Всем пока-пока.
2: Вас, кстати, надо познакомить. Кинже. Да. Может быть, Мадьяр
3: Кинже в Алматы, по-моему, да?
2: Да,
3: а Мадьяр в Астане. Короче, либо когда Кинже соберется в Астану, либо когда Мадик к нам соберется, надо как-то

0: ребят свести между собой сконнектить. Ну?
1: Да, идем дальше.
2: Доброе утро, девчата.
1: Привет.
0: Доброе утро,
2: для Паша. Меня... уроженца 80-х, и который юность провел в 90-х, на богатом было
1: что?
2: Слово «дэнди», а на богатейшем слово «Sega Mega Drive 2».
1: Это точно, это как iPhone Pro Max и какой там еще есть iPhone.
0: Pro Max.
1: Но это уже китайцы.
3: Доброе утро, страна, доброе утро, радио НС. Доброе утро, прекрасные девчонки.
1: Доброе утро.
3: Привет с Кустаная. Что касаемо роскоши в 90-х, 2000-х, ну, если так разобраться, каждый день было роскоши что-то. Начиная от видеокассет, видеодвоек, DVD, это же все каждый день новое развитие. Угу. Телефоны, пейджеры, все каждый день роскошь какая-то. Поэтому это было всегда что-то новое. Желаю вам всем успеха и процветания, всего-всего хорошего.
1: Спасибо большое. Но был всегда один мальчик или девочка во дворе, у которой все это было.
0: Да.
1: Вот, такие были голосовые к этому часу. Продолжим слушать в следующем части. Ну а вы пока делитесь, рассказывайте. Наш WhatsApp номер 8775-106-2011.
4: Не хавар, родной.
5: А ты же не хавар.
4: Не хавар.
0: А мы скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 лет тебе кажется, что 20 это мало. Mm-hmm. В 30 ты понимаешь, что 20 это нормально. Ближе к 40 20 это идеально. Поэтому, ребята, 20 литров бензина, то самое идеальное число мы сегодня готовы вам подарить.
1: Да, и впереди игра «Пит-стоп», где как раз-таки разыграем 20 литров бензина. Ждем вас. Пишите свои заявки по номеру 775-106-0011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пит-стоп. Заглуши машину. Включи удачу.
1: Без 29 показывают часы в студии Радио НС. Это самое время для того, чтобы разыграть 20 литров бензина у нас в пит-стопе.
2: Сейчас будет бойня между Алматой, потому что из Алматы у нас сегодня Ильяс. Привет.
1: Доброе утро.
2: Ильяс.
3: Доброе утро.
2: Молодец. И между Алматой и Кокшетау сегодня будет битва за 20 литров бензина, потому что из Кокшетау сегодня играет Мирамгуль. Мирамгуль, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: О, молодец, звонкая.
1: Звонкие, бодрые, и это прекрасно, потому что готовы у нас для вас три вопроса, и ваши ответы будут числовые. Ну и, соответственно, кто ответит на большее количество вопросов правильным или ближе к правильному, получит за каждый из них по баллу.
2: Да, ну что, вам желаем удачи и начинаем игру.
3: Спасибо.
1: Ребята, сегодня мы с вами попали в Актобе. И поедем мы от станции Актобе-1 до аэропорта. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Ильяс, как ты думаешь?
3: Примерно 150.
1: 150?
3: Ой, не 100. Нет. Примерно 300. 350, 400.
1: Так, 350 или 400?
3: Плюс-минус, да.
1: Сколько?
3: 400.
1: 400. Ответ 400. Принят. Мирамгуль, твой ответ. От станции Актобе-1 до аэропорта сколько будет?
4: Ну, пусть будет 800.
1: 800?
4: Вообще не знаю.
1: Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Итак, а теперь скажите, пожалуйста, ребята, этот же маршрут, станция Актобе-1 до аэропорта, сколько выйдет поездка на Яндекс.Такси? Мирамгуль, как ты думаешь?
1: Напоминаем, что это все по городу Актобе поездки.
2: Угу.
4: Ага, ну пусть будет 2,5.
2: 2,5, твой ответ принят. Ильяс?
3: 3000.
2: 3000, твой ответ принят, идем дальше.
1: А, кстати, ребята, пока мы с вами будем двигаться от станции Актобе-1 до аэропорта Актобе, сколько железнодорожных переездов мы с вами переедем? Ильяс, как ты думаешь?
3: Две.
1: Два переезда, ответ принят. Мирамгуль, твой ответ?
4: Ну, пусть будет три.
1: Три. Ответы приняты, давайте подводить итоги. Удивительный первый вопрос у нас был, точнее, ваши ответы на него. Мы спрашивали, сколько километров мы проедем, если будем двигаться от станции Актобе-1 до аэропорта города Актобе.
2: Угу.
1: Правильный ответ, вы сейчас удивитесь.
2: Сколько?
1: 6 километров.
2: О.
1: 5 километров и 600 метров. И здесь очень далеко, но близко был Ильяс. Заработал первый балл.
2: Знаешь,
3: yes.
2: Я бы тоже так ответила, потому что я в этих километрах вообще не шарю.
1: Зато ты в деньгах шаришь.
2: Да, я знаю зато, сколько стоит Яндекс.Такси в Актобе со станции Актобе-1 до аэропорта. И стоит наша поездка 1610 тенге. Здесь у нас была ближе Мирамгуль.
1: Ух ты, 1-1. Получается равный бой.
2: Да.
1: Ну и третий решающий вопрос. Сколько железнодорожных переездов мы переедем, пока будем двигаться от станции Актобе-1 до аэропорта?
2: А ну-ка.
1: Правильный ответ. Два. И здесь абсолютно точно ответил Ильяс. И со счетом 2-1 Ильяс объявляется сегодня победителем.
2: Поздравляем тебя. 20 литров бензина твои.
3: Спасибо.
1: Шиканешь на двадцатку в алматинских пробках, простоишь ее вечерком сегодня в час пик. Вот.
2: Вот такое тебе напутствие.
3: Да,
2: но самое главное, будь с Радио НС, я думаю, что настроение твое нисколечко не испортится, даже в пробке.
1: Отлично. Ну, а Мирамгуль, тебя хотим похвалить за отвагу, за битву. Ты, кстати, в третьем вопросе-то тоже была очень-очень близка. Поэтому ты, считай, почти что победитель.
2: Да, мы тебе тоже аплодируем. Умничка. Передавай привет огромный Кокшетау. Желаем тебе хорошего дня.
4: Спасибо.
2: Ну, а Ильясу мы за эфиром расскажем, как он заберет свои 20 литров бензина. А мы тем временем продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
3: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
4: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
5: Доброе утро. Mm-hmm. Ну что, друзья, час эфирного времени у нас с вами есть. И впереди, в ближайшие минуты, мы созвонимся с участниками общенациональной экологической акции «ТАЗа Казахстан». Это масштабная рот-эстафета и с места событий, так сказать, с полей практически мы узнаем, что там сейчас происходит.
4: Окунемся в ту самую атмосферу, друзья, не пропустите. А также послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей в рубрике «Нихабар». Друзья, присылайте, если есть вам чем поделиться. Расскажите в детстве, когда вы жили в детстве, ну, не прям в роскоши, как некоторые, да? Назовите что-нибудь, что для вас являлось или казалось роскошью. Нам будет интересно послушать. 8775-106-2011 номер для ваших голосовых.
5: Ну и, конечно, в этом часе обязательно пройдет игра «Большой куш», где мы вновь попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате накоплено 15 тысяч тенге.
4: Да, поэтому будьте с нами, ну а мы продолжаем. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: На радио МС.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:07 показывают часы в студии Радио НС. На календаре уже 14 октября, среда. И прямо сейчас астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня чужая просьба может застать вас в самый неподходящий момент. Не бросайте свои слова автоматически. Сначала решите, насколько срочно это действительно нужно.
1: Тельцы, хорошая новость может прийти по поводу того, на что вы уже перестали рассчитывать. Похоже, ждать все-таки было не зря.
2: Близнецы, сегодня удастся подобрать слова для темы, которую раньше было трудно объяснить. Собеседник наконец поймет, что вы имели в виду.
1: Раки, небольшая перемена в расписании оставит вам больше свободного времени. Не заполняйте его новыми обязанностями, пусть останется возможность выдохнуть.
2: Львы, сегодня лучше не ждать приглашения, если хочется увидеть определенного человека. Проявите инициативу сами, встреча может получиться именно такой, как вам хотелось.
1: Девы, в спорном вопросе пригодится ваше знание фактов. Спокойно изложите аргументы, и необходимость что-либо доказывать отпадет сама собой.
2: Весы, кто-то предложит вам вариант, который сначала покажется неудобным. Прежде чем отказываться, узнайте подробности. Возможно, компромисс окажется вполне удачным.
1: Скорпионы, сегодня вы можете услышать о человеке то, что заставит иначе взглянуть на ваши отношения. Не делайте поспешных выводов. Лучше оставить собственное мнение.
2: Стрельцы, середина недели подходит для небольшого личного достижения. Выберите цель, которую реально воплотить за день. И порадуйтесь результату без оглядки на чужие успехи.
1: Козероги, сегодня удастся найти более удобный способ распределить общие расходы. Практичный разговор избавит от лишних вопросов в будущем.
2: Водолеи, случайно услышанная рекомендация может привести вас к интересному открытию. Сохраните название или ссылку позже, это вполне может пригодиться.
1: Рыбы, сегодня вам не придется подбирать особые слова, чтобы поддержать близкого человека. Простое присутствие рядом окажется важнее любых советов.
0: Астрология без гарантий.

0: жұрттың бәрі айтып жүрген дүниелер талқыланады. Мұнда бірден сене қоймайтын нәрселер тексеріледі. Мұнда ойын ойналады, пікір таластырылады, күледі және сыйлық тартады. Бес шоуы күн сайын таңғы жетіден 10-ға дейін МС радиосында.
1: Роуд эстафета «Таза Казахстан». Следим за эстафетой вместе с Радио НС.
2: Друзья, утреннее шоу «Беж» на Радио НС продолжается. И хочется напомнить, что с 13 по 16 октября в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан» проходит масштабная роуд-эстафета. Маршрут протяженностью около 1800 километров стартовал в Акмолинской области и проходит через Павлодарскую область, область Абай и Восточно-Казахстанскую область. Угу. А финиш эстафеты состоится 16 октября в Усть-Каменогорске. Ну а в эстафете, конечно же, участвуют депутаты, общественные деятели, активисты, партии «Атлет» и неравнодушные казахстанцы. Всех объединяет одна цель – сделать нашу страну чище и красивее.
3: И сегодня этим прекрасным утром с нами советник, руководитель молодежных проектов и международных отношений Куанышбекова Жансая Дулатовна. Жансая Дулатовна, доброе утро.
2: Доброе утро, Жансая Дулатовна.
3: Жансая Дулатовна.
4: Здравствуйте.
2: Как доброе нас утро. Слышно? Доброе утро.
3: Что-то, видимо, местами связь подводится,
2: да,
3: наших прекрасных активистов.
2: Но это, в принципе, можно понять, потому что они сейчас находятся, по-моему, в движении. Так, ребята, Жансая.
3: Вроде остановились. Жансая Дулатовна, еще раз доброе утро.
4: Вы нас слышите?
2: Да, мы вас слышим.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Как ваше настроение?
4: Настроение супер. Мы сейчас с командой Павлодарской области в национальном парке Баянауыл очищаем наши красивые места от вандализма, от следов надписей вандалов. Уже проехали более 400 километров, собрали 40 тонн мусора вдоль маршрута Акмолинской и Павлодарской области. Проделанная большая работа молодежным крылом партии «Атлет» нашими активистами.
3: Ага, очень круто. Жансая Дулатовна, а у нас такой вопрос. Ну вот, скажите нам, пожалуйста, а есть у вас люди в компании, которые, знаете, такие заряженные с утра, они вот только проснулись и все, и дали максимальный настрой всей команде, да, и ты на него смотришь или на нее, на этого человека, и понимаешь, что вот оно, ради чего мы здесь сегодня все собрались.
2: Угу.
4: Вся команда сейчас в сборе, слушает радио НС и хотят поприветствовать...
2: Давайте.
4: Слушатели радио нас.
2: Хором можете. Они все заряжены. И даже, наверное, без кофе, потому что свежий воздух. Что может быть еще лучше, скажите?
3: Лучше может быть чистая дорога и отсутствие следов вандализма.
2: Да, это точно.
4: И природа нашего Казахстана.
2: Да, виды, наверное, шикарные. Мы вам желаем отлично провести время. Конечно же, включайте радио НС на полную мощь, чтобы было весело в дороге.
3: Хорошего вам дня, сил, и хотелось бы, чтобы наши дорогие соотечественники, тоже увидев вас, возможно, где-то в какой-то из областей, присоединились к движению и тоже помогли, поучаствовали. Ведь на самом деле чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят.
2: А можно я воспользуюсь случаем, задам личный от себя вопрос? Мне вот интересно, честно, Жансая Дулатовна, что такого интересного вы по пути находили? Ну вот в качестве мусора, допустим, что люди выкидывали?
4: Ой, очень много энергетиков.
2: Угу. Дайсон, никто не бросал там? Случайно.
4: Нет, ну, мы пока таких не пресекали, но очень много энергетиков и влажных сеток. И у нас большая просьба к автолюбителям, ко всем водителям, путешественникам не оставлять мусор на дорогах вдоль трасс и убирать за собой.
2: Вот так вот.
3: Понятно. Отличный призыв. Мы еще раз вас благодарим за то, что вы делаете такое большое дело. Вы невероятные молодцы всей команде. Огромный пламенный привет от коллектива Радио НС и от нас с Лимой лично. Вы красавчики.
2: Ну, а мы с вами, конечно же, будем на связи, будем выходить на связь в эфире Радио НС. Так что, друзья, не пропускайте. Ну, а вам желаем отличной дороги, хорошего настроения. Спасибо большое.
4: Спасибо. До свидания.
2: Угу. Ну что, друзья, вот такая вот у нас была прямая связь. Представляете, Павлодарская область сейчас с нами была на связи.
3: Это очень круто. И еще раз пожелаем всем удачи. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС.
2: Доброе утро.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с каждого из нас.

0: слушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Их было очень много, поэтому сразу же приступаем к первому голосованию.
1: Погнали. Этого часа.
2: Доброе утро, Казахстан.
0: Доброе утро.
2: Для нас роскошью было это, наверное, пицца и кола.
0: Пицца и кола. Это для, даже для роскоши было роскошью.
3: Да, вообще на фантастическом.
4: Доброе утро, Радио НС.
0: Привет, доброе утро.
4: Шоу Беш, девчонки, как дела у вас?
0: Доброе, все хорошо.
4: Но для меня роскошью было это свой видеомагнитофон. О, я как помню. Папу, маму, купите, купите. И какой-то прекрасный день они мне купили. Я самый такой парень был, у которого фильмотека была. Всем двором ко мне домой ходили видеть, смотреть фильмы. В общем, для меня был видеомагнитофон.
0: Очень круто.
3: Молодец.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девочки.
3: Доброе утро.
5: Что для меня в детстве было роскошью? Это туалет дома. Когда мы ездили с деревни в город, для нас это казалось, что они богатые. Когда есть унитаз дома, туалет дома.
0: Да.
5: Когда есть вода с крана, не нужно флягами таскать.
0: Ага.
5: Когда есть горячая вода с крана, которая бежит
3: свободно. Блин, не говорите.
5: Вот это в детстве для нас было роскошью.
0: Вот это да.
3: Да, мне кажется, даже роскошь сейчас будет, если нас этого лишить, а потом через пару дней вернуть.
0: Это точно. Идем дальше.
6: Я вот про роскошь вспомнила что-то сразу.
3: Что такое?
6: В 90-х годах я закончила школу, где-то, наверное, в 88-м году, где-то примерно в 10-м или в 9-м классе. У нас роскошь это был скотч. Я помню, вспомнила, у нас была девочка Инесса. Она, ее родственники жили в Германии, и они, она приносила всегда вот эти вот скотч в то время, а у нас скотча не было. И мы вот тогда клеили эти книжки, помните, лентами, да, такими просто бумажными, бумагой белой мы клеили. А здесь у нее скотч был, она раз-раз вот эти вот книжки залатала, и у нас вообще мы вот ее просили, чтобы нам тоже дала. Вот это была роскошь, действительно. Я что-то вспомнила про этот скотч. Классная была.
0: Да.
3: Скотч это очень круто.
0: Я как-то потеряла дома скотч, это было роскошью найти.
7: Идем дальше. А у нас в детстве было такое, самый шик. Соседи купили цветной телевизор.
0: Ага.
7: Это в 70-х годах, 1970. И весь двор к ним ходил. Стояли стулья в зале, как на
0: вот
7: театре.
0: Это, да?
7: Сидели, смотрели этот. Ой, сейчас помню, фигурное катание.
3: Очень круто. Но это целое событие, на самом деле, для многих тогда было.
0: Конечно, идем.
8: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
3: Доброе утро.
8: В начале 90-х для нашей семьи роскошью был это кондиционер.
3: Ничего себе!
0: Кондиционер у меня только сейчас появился.
3: Вот да, я только хотела сказать, что это только сейчас у нас более или менее там в какой-то процентности людей.
0: А вы о 90-х.
9: В моем детстве было очень круто, это жвачка Турбо. Вот со вкладышем, там были машинки такие, мы менялись этими вкладышами, собирали. А непозволительная роскошь, это была видеомагнитофон. Их было, ну, несколько штук на, может быть, 30.
0: На весь район, на весь район, точно.
3: А еще помните бегемотик из Киндера?
0: Да.
10: В наше время чего не хватало, так это, наверное, все-таки, когда выходили новые вот эти вот телефоны, когда у тебя там какой-нибудь телефон с экпортом, а тут вышел Bluetooth, и тебе так охота была этого. Но, к сожалению, не мог позволить, потому что это было очень и очень дорого.
3: Но что-то уже тоже на богатом, на
0: что-то на богатом,
3: там телефоны,
0: да,
3: с экпортом. Там 3310 в лучшем случае, и то это уже там в 2000-х годах.
0: Да, мы радовались просто тому, что он вибрирует и на столе танцует. Да, идем дальше. Да.
11: Доброе утро, девочки и радиослушатели.
0: Привет,
11: да, кстати, роскошь была, это вот эти вот новые жвачки. Я очень любила жвачку Типи-Тип. Всегда просила денежки у бабушки и бегала, тогда назывались коммерческие магазины.
0: Так.
11: Я помню, такая говорю. Ларим. Бабуля, говорю, а когда ты будешь получать 1000 тенге, ты же мне дашь, говорю, 100 тенге на жвачки, чтобы я себе купила их много-много. Она говорит, да, я тебе дам. Раньше 1000 тенге это были просто шикарнейшие деньги. Не то, что сейчас.
0: Роскошь это точно.
3: Неговоримая хорошая.
0: Ну что, друзья, мы продолжим слушать совсем скоро. Не переключайтесь.
12: Эй, Бауров, не хавар.
13: Не хавар, родной.
12: А ты же видишь, не хавар.
13: Не хавар.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Разрывается эфир от ваших голосовых сообщений, поэтому не теряя ни минуты, ни секунды, продолжаем слушать ваши голоса.
3: Доброе утро, страна. Доброе утро, Алима. Доброе утро, Ксения.
2: Доброе утро.
3: Я сейчас вспомнил, что же было роскошью для нас. Для меня, вернее. Для меня, наверное, роскошью было. Это, помните, мороженое Эскимо? Когда завозили в эту лавку мороженое. И стояла длинная очередь. И пока ты дождешься, чтобы купить это мороженое, ты там, я не знаю, весь в слюнях.
4: Да мы уже!
2: А помните дядечку, который вату катал на велосипеде? Идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Для нас роскошью было в 90-х. Это телевизоры с видеодвойкой, кассеты ВХС. До сих пор хранятся видеокассеты с боями Бусидо.
2: Так. А, я думала, будет продолжение. Ну ладно, хорошо, идем дальше.
6: Привет, Радио НС, привет, девчонки.
2: Привет.
6: Для меня роскошью было, когда в 2000-х годах, в начале 2000-х, отец купил мне Sega Mega Drive.
2: Ага.
6: Вот это была роскошь. У ребят у всех были только Денди.
2: А вам купили, а нам не купили.
7: Привет, девчонки, да. Радио НС, всему Казахстану. Привет, Скачтал. А знаете, какая роскошь была в детстве?
2: Какая?
7: Тоже рожденная в 80-х. Сейчас отвожу детей в школу и говорю, знаете, раньше, говорю, детей в школу не отвозили на машине. Раньше ребенок, который ехал на машине в школу, это был какой-нибудь богатенький ребенок.
2: Это
7: а сейчас,
2: точно.
7: Говорю, для вас это в порядке вещей. Вот это,
2: это точно, идем дальше.
8: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
4: Доброе утро.
8: Это был Жан с города Астаны.
2: Очень приятно.
8: Да, в 90-е годы было много что роскошью. Ну, у меня было вот прям таких три случаи, которые мне на всю жизнь запомнились.
2: Ну-ка.
8: Это шашлык на базаре. Когда папа принес домой видеомагнитофон с кассетами.
2: Ага.
8: То есть мы его всей семьей подключали около...
2: Ой-ой-ой, не звоните, пожалуйста, нам. Мы слушаем голосовые сообщения на наших радиослушателей. А по поводу шашлыка, это, знаете, и в 7 утра роскошь, и в 9 утра роскошь. Вот такие были голосовые сообщения от наших радиослушателей. Друзья, всем спасибо за участие. Времени очень мало, хотелось бы всех послушать. Но, к сожалению, мы не успеваем. Ну и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро. Эй, Бауров, не хавар!
1: Не хавар, родной.
0: А ты живешь, не хавар?
1: Не хавар.
2: Ну а впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 15 000 тенге.

0: 9:34 в Казахстане. Самое время, друзья, отправить заявки на игру «Большой куш», в которой мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: А в банкомате лежит целых 15 тысяч тенге.
0: Да, ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш». На радио МС.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Шакуш активирован.
1: Ну что, друзья, игра «Большой куш» прямо сейчас стартует, и пытаемся взломать банкомат. Ну а в банкомате у нас целых 15 тысяч тенге.
2: И сегодня с нами на связи Ануар из Караганды.
1: Ануар, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Рассказывай, Ануар, как погода в Караганде?
3: В Караганде погода сегодня отличная прям. Уже третий день, как, наверное, уже бабе лето, и уже паутины есть.
1: Даже так.
2: Ничего себе, запоздалое вот, бабе лето в Караганде.
1: Вот вам повезло. Отлично. Ну что, теперь тогда в таком же отличном настроении начнем играть. У нас для тебя готовы три вопроса, три варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Начинаем взлом банкомата, Ануар. И сегодня день рождения Винни-Пуха. Скажи, пожалуйста, как звали настоящего медвежонка, в честь которого назвали Винни-Пуха? Варианты ответов. Кристофер, Бонни или Винни-Пек, как ты думаешь?
3: Номер два.
2: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Ануар, продолжаем взлом банкомата. И сегодня также празднуется Международный день Юлы. Скажи, пожалуйста, как называется движение, благодаря которому Юла не падает, пока быстро вращается? Варианты ответов. Первое. Гироскопический эффект. Второе. Магнитная левитация. И третье. Центробежный прыжок. Как ты думаешь?
3: Тоже номер два.
1: Цифра номер два принята. Идем дальше.
0: Цифра.
2: Продолжаем взлом банкомата. И 14 октября в 1843 году впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. Скажи, пожалуйста, какой композитор написал другой знаменитый марш, который часто звучит на свадебных церемониях? Варианты ответов. Рихард Вагнер, Фредерик Шопен или Антонио Вивальди, как ты думаешь?
3: Номер три.
2: Цифра номер три принята, и код с Ануаром из Караганды сегодня получился 223.
1: В нашем банкомате 15 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: К сожалению, не попали. Ануар, давай разбираться с тобой, где все-таки у нас произошли ошибочки.
1: Давай.
2: В первом вопросе мы сразу ошиблись. Настоящую медведицу звали Винни-Пек. Это была канадская черная медведица Барибал, которую привезли в лондонский зоопарк.
1: Во втором вопросе тоже, Ануар, к сожалению, мы ошиблись. На самом деле, это явление, когда юла не падает быстро, пока быстро вращается, называется гироскопический эффект. Когда юла начинает наклоняться, а дело вступает еще в особое такое движение, то это прецессия называется. В общем, там все сложно.
2: Очень сложно, да, но ответ, к сожалению, был неправильный.
1: Да,
2: ну
1: да,
2: и в третьем вопросе, че уж там гулять так гулять, но ты тоже ошибся. Другой знаменитый свадебный марш написал немецкий композитор Рихард Вагнер. Его знаменитый свадебный хор из оперы «Лоенгрин», под который на западных церемониях невеста обычно идет к алтарю.
1: И, кстати, представляете, на производстве Самал играет классическая музыка. Такая вот приятная деталь.
2: Прямо на заводе.
1: Хочется побывать, да, на экскурсии. На заводе прям
2: надо
1: играет.
2: Надо записаться.
1: Может быть, там какой-нибудь марш Мендельсона играет, и кто-нибудь захочет там признаться в любви или предложить руку и сердце. В общем, унесло меня не в ту сторону, а пока аплодисменты Ануару. Ануар, спасибо тебе за игру. Ты красавчик.
3: Вам спасибо.
2: Ануар, отправляй нам свои заявки еще и точно знай, что если уж тебе вот как в картах, знаешь, не повезло в нашем большом куше, то в чем-нибудь другом тебе сегодня обязательно повезет.
1: Да, классного дня тебе желаем.
3: Спасибо большое.
1: Караганде огромный привет. Ну и своим проигрышем Ануар добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 20 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой куш на радио НС.

0: Роуд-эстафета «Таза Казахстан». Следим за эстафетой вместе с Радио НС.
1: Друзья, хочется напомнить, что с 13 по 16 октября в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан» проходит масштабная роуд-эстафета. Маршрут протяженностью около 1800 километров стартовал в Акмолинской области и проходит через Павлодарскую область, область Абай и Восточно-Казахстанскую область. Финиш эстафеты 16 октября в Усть-Каменогорске.
2: Буквально в этом часе мы узнали, что ребята уже преодолели 400 километров. Сейчас они находятся в Павлодарской области, в национальном парке Байнаул. Убирают следы вандализма, очищают все пространство вокруг. И этим любезно с нами поделилась советник, руководитель молодежных проектов и международных отношений Куанышбекова Жансая Дулатовна. А еще мы услышали целую заряженную команду, которая с огромным удовольствием поприветствовали наших радиослушателей. Ну а мы, в свою очередь, передаем еще раз огромный пламенный привет и восхищение. Вот честно, я восхищаюсь.
1: Так что, друзья, да, присоединяйтесь к «Таза Казахстан», ведь чистая страна начинается с каждого из нас.
2: Ну, а на сегодня наш слимый эфир завершается. Утреннее шоу «Беш» подходит к концу.
1: Да, ну а с вами были Ксения Панченко.
2: Лим Бимурзина.
1: Мы вас любим.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Аляска туын 13 жасар бала жасаған.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индофорте от компании Эвалар. Натуральное, негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно Индол-Форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол-Форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000529-0618 от 29 июня 2018 года.
4: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
5: НС радиосында жарнама. 306 алты алпыс.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Эмэлэс. Жақсы көлгейдің деген жая.
1: See you dance, man.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: без музыки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, ну что же, всем пламенный привет. Ну и как проходит ваша среда? Надеюсь, неделя уже разогналась, настроение держится на высоте, а если энергии пока не хватает, у нас есть кое-что для ее восполнения. На часах 15.00, значит, самое время открывать программу «Лайфчат» на волне радио НС. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Ближайший час проведем в компании ваших приветов, поздравлений, добрых слов. В общем, все как всегда. А ведь среда, знаете, это уже не такая середина недели, когда... Такая середина недели, когда особенно приятно получить весточку от близкого человека и понять, что о тебе помнят. Друзья, подключайтесь к эфиру, хотите передать привет, поздравить, смело пишите на наш WhatsApp номер 775-106-0011. Не стесняйтесь делиться хорошими эмоциями. Ну, трек под названием «Дофамин», который, я считаю, нам очень необходим в сегодняшний день, составит компанию в ближайшие несколько минут, так что успеете как раз написать свое пламенное сообщение.
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, и стартуем во всю программу Лайв-чат. 15 часов и 5 минута. Новые сообщения собрал, конечно же, некоторые пришлось отодвинуть в небольшую очередь, но к ним обязательно вернемся. Ну а пока же привет, Радио НС. Хотел передать своей дочке Тамирис, пусть побыстрее выздоравливает, ну и пойдет на спорт. Твой папа Галым, город Тарас, подписан. Ну что ж, Галым передает Тамирис большой пламенный привет. Ну и еще раз, Тамирис, желаем поскорее набраться сил и вернуться к любимому спорту. Папа уже держит во все кулачки. Добрый день, дорогие ведущие. Прошу передать теплый привет и пожелания всего самого наилучшего нашей дорогой Альбиночке из Кустаная. Пусть быстрее закончится черная полоса и наступит белая. Мы верим и ждем. Крепко обнимаем и любим тебя. Твои родные из Челябинска, Альбиночка. Родные из Челябинска на связи и верят в вас. И иногда даже в самый непростой период важно знать, что за вас переживают и мысленно всегда рядом находятся. Добрый день, любимая Радио НС. Искренне благодарю вас за то, что передаете нам наши приветы. Прошу передать привет моему любимому брату Жану от сестренки Даны. Я знаю, ты сидишь и скучаешь на работе. Сегодня Айбоня ждет нас в гости. Увидимся там с тобой. Целуем, любим. Не скучай, Жан. Ну все, рабочая смена теперь точно станет веселее. Сестренка не дает заскучать даже на расстоянии, ну а впереди еще и встреча в гостях. Так что есть чего ждать. И, наконец, друзья, добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном у нас все хорошо, скучаю только по тебе. Люблю тебя очень и крепко целую. Береги себя, твоя девочка Аира подписалась, да. Али, для вас сегодня такое вот персональное послание в эфире с нежностью, поцелуями и напоминанием беречь себя. Аира передает привет, ну а мы добавляем к нему музыкальное настроение. И тем временем, друзья, идем дальше. Ну и как же не напомнить номер WhatsApp 775-106-0011. Пишите.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.

0: Лайфчат.
1: Друзья, продолжаем программу Лайфчат. 15 часов 17 минут. Также несколько прекрасных сообщений успел собрать. Погнали их зачитывать. Добрый день, Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромные приветы из Питера моей сестренке Альбине. Аля, мы тебя все очень любим. Береги здоровье, мысленно всегда с тобой. Крепко обнимаю и целую, твоя сестра Вика. Вика, привет из Питера уже долетел до нашего эфира. Альбина, сегодня у вас целая география добрых слов от близких. Ну и это особенно ценно. Здравствуйте, спасибо за возможность передать привет самому любимому мужу Жантуре. Жаном, дай Аллах тебе сил, терпения и крепкого здоровья. Я всегда рядом с тобой, очень жду нашей сегодняшней встречи. С любовью, твоя Индира. Индира, пусть сегодняшняя встреча станет для вас обоих тем самым моментом, ради которого хочется поскорее закончить все дела. Жантуре, вас очень ждут. Ловите пламенный привет. Здравствуйте всех теплых, скорее всего, всех с теплыми вечерами. Ну или всех теплых вечеров, чтобы это не значило. Поздравляю своего брата-близнеца с днем рождения, Макс, из города Тарас. Макс, днем рождения у близнецов. Даже день рождения особенный. Человек, с которым делишь эту дату, понимает тебя как никто другой. Крепкого здоровья и отличного настроения. Отправляю пламенный привет из солнечной Германии для вашей постоянной слушательницы Альбины. Береги себя, мы тебя любим и ждем, твои родные люди. Альбина, сегодня привет для вас звучат абсолютно с разных уголков мира. Очень получается мило. Германия тоже на связи. Так что расстояние расстоянием, ну а внимание близких никуда не девается. Всем салем. Сегодня у меня последний рабочий день. Завтра перевожусь в другой регион. Никогда не бойтесь перемен. Перемен требуют наши сердца. Нускалиев Оскар из города Атырау. Оскар, ну, настоящий настрой получился. На новый регион, новые люди, впечатления и возможности. Пусть перемены действительно окажутся к лучшему, ну а сегодняшний рабочий день станет хорошим завершением одного этапа и началом другого. Желаем удачи. На этом, друзья, будем также делать небольшую музыкальную паузу. Прямо сейчас номер нашего WhatsApp, куда и следует отправлять ваши прекрасные сообщения. Не стесняйтесь.
0: МС. Номер WhatsApp. 8-775-10-60-011.
2: Сіз білдіңіз бе?
3: Жылдам қоңыр түлкі жалқау иттің үстінен секрет сөйлемінде ағылшын алфавитінің әрбір әрпі қолданылған.
2: Жарнама.
4: Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12 мен 25-ші қазан аралығында. Қайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп түрі. Сулпаг. Әр 20-шы тек үшін супер кешбек.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу Лайв-чат. 15 часов 27 минута. Несколько новых сообщений поступило. Как говорится, почему бы их и не зачитать. Добрый день, хотел поздравить друга с днем рождения. Сесенбаев Сержан, Атырауская область, Жилийский район, скорее всего, если правильно прочитал, поселок Каратон. Желаю ему здоровья, в семье счастья, всего наилучшего. Поздравления от друзей 85-го года из Кушагыла. Как-то так. Сержан, с днем рождения, друзья. С таким стажем, но это уже целая история. Ну и здорово, что они помнят о вашем празднике. Пусть повод собраться вместе найдется как можно скорее. Здравствуйте, Радио НС. Передаю горячий поцелуй самому желанному мужу Алдамову Рамзану. Сладкий мой завтра.

праздники. Желаю вам отличного настроения, улыбок, добра и побольше приятных моментов жизни. Обнимаю каждую. От Виктории пришло сообщение. Виктория, одним приветом сразу целой команде. Девчонки, надеемся, у вас там найдется минутка включить радио погромче и всем вместе поймать хорошее настроение. И, наконец, здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, большой привет Калиеву Серику. Мы тебя очень любим и ждем домой. Дома все хорошо, не переживай. Обнимаем крепко. Спасибо вам большое, спасибо за сообщение. Ну, а Серику еще раз пламенный привет. И информируем, что дома все спокойно, за вас переживают и очень ждут возвращения. Такие новости от родных, словно маленькая частичка дома, которая всегда рядом. На этом, друзья, также небольшая музыкальная пауза. Но времени у нас еще предостаточно на пару выходов, так что смело присоединяйтесь и пишите свои сообщения на номер WhatsApp 775-106-2011. Обязательно все зачитаю.

0: Лайфчат.
1: Друзья, плавно движемся к концу этого музыкального часа и программы LiveChat в частности. Так что идем спокойно, без лишних сожалений, эмоций, а всего лишь с одним добрым позитивом. Тем более, что сообщения ваши к этому стремятся подтолкнуть. Как, например, здесь. Сынок Жантуре, береги себя и знай. В этом мире есть сердце, которое всегда болит за тебя, переживает за тебя и каждый день просит Аллаха хранить. Где бы ты ни был, помни, у тебя всегда есть мама, которая любит больше всего на свете. Ты часть моего сердца. С пожеланиями, мама Сауле с красивыми сердечками. Сауле, в ваших словах получила столько материнской любви, что даже через радио чувствуется, как сильно вы переживаете за сына. Жантаре, пусть мамины молитвы всегда придают вам много сил. Здравствуйте, радио НС. Хочу передать привет своей доченьке Тамирис. Пусть слезы будут всегда только от радости. Твоя мама оставила подпись Тамирис. Ну, замечательное пожелание от мамы получилось. Слезы от счастья. Это ведь самые приятные слезы. Пусть поводов для них будет гораздо больше. Добрый день, Радио НС. Хотим сказать огромное спасибо Вике за теплый привет и пожелания от банды девочек второго этажа. Вика, у вас тут целая группа поддержки вышла на связь. Видать, все-таки услышали и получили пламенный привет из предыдущего выхода. Девочки второго этажа, спасибо за такой дружный ответ. Можно сказать, оперативный. Чувствуется, у вас там своя особенная атмосфера. Пусть так и будет продолжаться. И на этом, друзья, судя по всему, будем делать плавное окончание программы LiveChat. Кто успеет, тот успеет отправить свое сообщение на номер WhatsApp 775-106-0011. Ну а если же не успеете, будем плавно двигаться в следующий музыкальный. В любом случае, друзья, не буду рекомендовать переключаться, ведь необходимо оставаться с нами, чтобы быть в курсе актуальных событий и, конечно же, хорошего настроения.

мне чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.

0: Друзья, всем пламенный привет еще раз. На часах 16, уже практически, да, 03. Значит, самое время перезагрузиться, немного выдохнуть и встретить новый музыкальный час на волне радио НС. И начинаем с Крэша Адамса и трека «Новое сердце». Знаете, иногда в середине недели именно этого и хочется. Немного обновить свои эмоции, переключиться с рабочих задач на что-то, знаете, приятное. И вспомнить, что день еще может удивить. Но удивлять мы вас будем не только музыкой. В ближайшие 60 минут заглянем на дороги мегаполисов, проверим, где движение идет спокойно, где водителям понадобится дополнительное терпение. Обязательно узнаем, какую погоду ждать завтра, чтобы ваши планы не оказались сюрпризом для самого прогноза. И, конечно, продолжим наполнять этот час хорошими треками. Ну а следом настроение подхватит Нюша с песней «Цунами». Ну а после нее эту водную тему продолжит Ирина Дубцова. Вот такой вот музыкальный шторм у нас намечается. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук и не теряйтесь. Погнали!
1: НС Радиосы, Казахстан, Дежа Салган.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Помимо пробок.
1: Ну что ж, друзья, возвращаемся в студию Радио НС. На момент 16 часов и 18 минут. Заглядываем в Яндекс.Карты и видим, что в Алматы 7 баллов, серьезные пробки. По проспекту Абая со стороны Востока вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Байтурсынова до проспекта Достык. По проспекту Назарбаева в южном направлении ожидается затор от улицы Макатаева до Жолдасбекова полчаса. Ну и по проспекту Альфа-Реби на север более 40 минут, друзья, вам понадобится от улицы Розбакиева до проспекта Сакена Сейфуллина. Перемещаемся в столицу, видим в Астане 4 балла. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от автосалона до улицы Сарайшек. Также ожидается затор по проспекту Республики от сквера Пушкина до проспекта Абая. Ну и по Абылайхана простоять придется от улицы Жабаева до проспекта Кошкарбаева. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 15 октября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается ясный день без осадков с температурой плюс 7. В Алматы же прогнозируется малооблачная погода уже с температурой плюс 10.
0: Погода. Радио НС.

0: Ну а мы продолжаем, друзья, музыкальный час на радио НС. И сейчас звучит настоящая классика, британская рок-группа Smokey с композицией Have You Ever Seen The Rain, что переводится как «Ты когда-нибудь видел дождь?». Не знаете, у этой песни интересная история. На самом деле ее впервые выпустила американская группа Creedence Clearwater Revival, надеюсь, правильно прочитал, в 1970 году. Ну а Smokey позже представили свою версию. Ну и хотя песня звучит легко, мелодично и даже немного ностальгически, в ней есть своя загадка, как можно увидеть дождь, когда вокруг светит солнце. Именно этот образ и сделал композицию такой запоминающейся. За красивой мелодией скрывается немного грусти и размышлений о переменах в жизни. Вот за это мы и любим музыку. Иногда не нужно знать все слова, чтобы почувствовать настроение песни. Достаточно первых аккордов, и уже хочется подпевать, вспоминать что-то свое и ненадолго отвлечься от всей этой суеты. Ну а наш музыкальный час постепенно приближается к завершению, и в самом его конце вас ждет специальный выпуск новостей от Лизата Абдреева. И самые важные события совсем скоро в эфире Радио НС. Не пропустите.
1: Радио

Ну что ж, друзья, встречаем 5 часов вечера на волне радио НС. Открывают наш новый музыкальный час Артик и Асти с треком «Бриллиант». Ну, отличный выбор, чтобы немного отвлечься от повседневных дел, поймать настроение, ну и напомнить себе, иногда самые приятные моменты совсем не обязательно искать далеко. Они могут быть хорошей песни, неожиданном сообщении или встрече с близкими. Ну... А вот теперь представьте, вы открываете соцсети на пару минут, ну, чтобы посмотреть что-то интересное, а через полчаса все еще листаете ленту, и все дела уходят как-то на второй план. Ну, знакомая ситуация. А именно вокруг такого бесконечного просмотра сейчас все больше споров, и TikTok оказался в центре внимания европейских политиков. 13 октября министр обороны Бельгии Тео Франкен выступил с предупреждением. По его мнению, алгоритмы TikTok могут продвигать среди европейской молодежи токсичный контент, тогда как китайская платформа Douyin, аналог TikTok, делает большой, больше акцент на знаниях и науке. Он призвал европейские страны серьезнее отнестись к этой проблеме. Но речь идет не только о Бельгии. В Турции собираются запретить детям младше 15 лет создавать аккаунты в соцсетях и ввести дополнительные ограничения для подростков постарше. В одном из американских штатов обсуждают ограничения TikTok 2 часами в день для несовершеннолетних. Ну а в Казахстане рассматривают законодательные меры, которые могут ограничить доступ к социальным сетям детям младше 16 лет. При этом важно уточнить, речь идет о разных инициативах и ограничениях, ну а не о едином решении полностью запретить TikTok во всей Европе. Главный вопрос сейчас, как защитить подростков от вредного контента, не превращая интернет в пространство сплошных запретов. Ведь соцсети могут быть источником знаний, вдохновения, ну и, конечно же, общения. Главное, чтобы мы сами управляли временем в ленте, а не лента управляла нами. Ну, а мы с вами, друзья, управляем своим музыкальным настроением. Продолжаем этот час на радио НС, ведь впереди еще музыка, которая точно заслуживает вашего внимания. НС. Сенің көңілге ерді алған ең үздігі.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Помимо пробок.
1: Друзья, 17 часов 16 минут. Продолжаем вовсю наш эфир на радио НС. Много интересной музыки впереди нас ожидает. Ну а прямо сейчас поговорим об актуальной дорожной обстановке. Яндекс.Карты, как всегда, в помощь. И видим, что в Алматы 7 баллов. По улице Авезова со стороны юга вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Гоголя до проспекта Абая. По Тулюби в восточном направлении ожидается затор от улицы Жарокова до проспекта Аблайхана. Полчаса. Ну и по улице Тимирязева на восток более 40 минут. Друзья, вам понадобится от проспекта Гагарина до набережной Хамита Ергалиева. В Астане же 5 баллов и плотное движение. Больше всего времени потратите по шоссе Алаш от трассы А1 до улицы Житыген. Также ожидается затор по проспекту Аблайхана от улицы Жаваева до проспекта Кошкарбаева. Ну и по улице Сыгынак простоять придется от улицы Сауран до проспекта Турана. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
0: Мимо пробок.

0: Ролл-эстафета «Таза Казахстан». Следим за эстафетой вместе с Радио НС.
1: Друзья, продолжаем наш музыкальный час на волне Радио НС. Музыка музыкой, но есть темы, о которых тоже важно говорить. И одна из них – чистота мест, где мы живем, работаем, отдыхаем да путешествуем. Мы уже рассказывали вам о роуд-эстафете «Таза Казахстан», которая проходит по инициативе партии «Атлет» с 13 по 16 октября. Масштаб у этой инициативы серьезный. В Акмолинской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях планируют очистить от мусора территории вдоль автомобильных дорог общей протяженностью. Друзья, представьте, 1800 километров. Представляете, сколько участок дорог и сколько работы предстоит. Ну, а у нас сейчас, друзья, есть возможность узнать, как все проходит непосредственно на месте. На связи с нами представитель Павлодарской области Заятов Жанак Ержанович. Друзья, встречаем нашего гостя аплодисментами вот такими вот бурными. Жанак Ержанович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Все как замечательно. Вы? Мы вообще замечательно, хорошо вот сидим с вами, болтаем и узнаем, что же происходит с места событий, так сказать, актуальная информация. У вас как дела?
2: У нас нормально, вот сегодня второй день роуд-эстафеты «Таза Казахстан». За это время мы очистили около 474 километра трассы.
1: Ничего
2: и собрали
1: себе.
2: 40 тонн мусора уже.
1: 40 тонн.
2: 40 тонн мусора. Представляете, это очень так внушительные цифры. Также мы сегодня в Акулинском районе Павлодарской области высадили саженцы. 30 саженцев у нас в районе тоже пошло. Сейчас, в данный момент, мы находимся в Акулинском районе Павлодарской области, где встречаемся с местной молодежью, рассказываем о ходе эстафеты и проделанной работе. А также призываем бережно относиться к природе, ребята. Сам это маленькая просьба. Самое главное, чтобы чистота «Таза Казахстан» — это очень важное начало, я так скажу. Далее мы передадим эстафету Абайской области и продолжим наш маршрут. И как мы уже ранее говорили, у нас есть одна маленькая просьба ко всем водителям и путешественникам. Не оставляйте мусор на дорогах и вдоль трассы. Это маленькая наша просьба.
1: Жанак Ержанович, вам большое спасибо за эту настоящую мотивацию, тоже, что поведали об актуальной. Хочется лишь вам пожелать удачи в ваших предстоящих делах, то, что прямо сейчас делаете, чем занимаетесь. Спасибо, ну и, конечно, спасибо. Вдохновлять тех.
2: Скажите, передайте своим слушателям, чтобы вот нашу просьбу, чтобы не мусорили. Давайте бережно относиться к нашей природе.
1: Обязательно, обязательно. Это, друзья, очень важно. Это не пустые слова. И многие люди участвуют, чтобы это действительно доказать. Жанак Ержанович, большое еще раз спасибо, что нашли время выйти с нами на связь. Вам отдельный пламенный привет, Павлодар. Ну и, конечно, в Абайскую область.
2: Где? То же самое от Павлодарской области,
1: Калмате. Спасибо большое, Жанак Ержанович. Все, буду желать вам удачи. Времени осталось совсем немножечко. Но, друзья, мне только остается добавить, да даже повторить, что Жанак Ержанович упоминал, что чистота начинается с простых поступков, личного отношения к своему дому, будь то квартира, двор, родной город или вся наша страна. Берегите нашу природу, и все будет просто замечательно.
0: «Таза Казахстан». Чистота начинается с каждого из нас.
3: Юхонда Шейда Яшада. НС Радиоса. Радио Стейшн. BTSN.

0: Друзья, ну и вот таким вот образом вместе с группой Orin Fai и треком Stars мы будем плавно закругляться и завершать, собственно, этот музыкальный час. Напоминаю, что название песни было Stars, то бишь звезды, но очень подходящий трек для финала. Впереди вечер, можно наконец выдохнуть после всех дел, отложить телефон хотя бы на несколько минут, ну и просто заняться тем, что весь день не хватало того самого времени. И знаете, какой сегодня еще отличный повод для улыбки? День рождения, не поверите, друзья, Винни-Пуха. Этот медвежонок давно стал настоящим символом доброты, дружбы и маленьких радостей. Ведь умел находить счастье даже в самых простых вещах. Например, в горшочке меда или в прогулке с друзьями. Ну и если подумать, нам всем иногда не помешало бы немного такого подхода. Поменьше суеты, побольше приятных моментов и обязательно что-нибудь вкусное к вечернему чаю. Вот с таким настроением и будем прощаться на сегодня. Спасибо, что провели этот музыкальный день вместе с Радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Желаю вам уютного вечера, хорошей компании, ну и побольше моментов, которые хочется запомнить. Всем пока-пока.
1: Мы все

0: Погода на радио НСМ.
1: Друзья, о погоде на завтра, то бишь на 15 октября, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается ясный день без осадков с температурой плюс 7. В Алматы прогнозируется малооблачная погода, уже с температурой плюс 10.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды, фармацевтическая компания «Эвалар», рекомендует глицин «Форте». В отличие от других, глицин «Форте» «Эвалар» содержит в 3 раза больше глицина и быстрее снимает нервное напряжение. Глицин «Форте» «Эвалар». Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16195-003-E-30676-0818-13.08.2018 года.
0: МС. Радиоса.

0: Домброс.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Мысли. Лучше занимать деньги у пессимиста. Он не будет рассчитывать, что ему вернут долг.
1: Жирнома.
2: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индофорте от компании Avalar. Натуральное негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол-форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол-форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00052906-18 от 29 июня 2018 года.
4: Алғаш рет валюталық келісімшарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, центр кредит банкі.
1: МС радиосында жарнама 356 60

те самые треки, под которые мы танцевали.

очень классно танцует. Экспресс прошлое. Once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know. Yeah.

0: лей, ла-ла-лей.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Это не просто шоу. Это юмор, который будет. Настроение, которое передается. И подарки, которые можно забрать себе. Включай, участвуй, смейся. Шоу Беш.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.